0: С большим приветом из Норвегии. Группа The Pause, хит Magnetic на Европе Плюс. Отменная летняя работа, подобных которой можно найти еще больше уже сегодня вечером в летнем вайбе с Костей Фоминым. Отличное место, где можно почилить после работы, выпить прохладный лимонад со льдом и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа под классную музыку. Начало в 20:00 по московскому времени. Ну а утром сегодня не забываем включить летнее У для отличного старта этого четверга.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

уже покоряет большие площадки по всему миру, а 54 Ultra добавляет этой работе шикарный голос. 3:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Салют всем тем, кто еще спать не ложился. Ну, а кто уже проснулся? Да, страна-то у нас огромная. Тем, конечно же, доброго утра. Но на самом деле неважно, кто и где сейчас находится, у кого какое время. Всем без исключения отличного четверга, который я советую проводить вместе с Европой Плюс. А уж мы позаботимся, чтобы музыкальная составляющая у этого дня была отменной. В ближайшее время услышим KDDK, летнюю вещицу Бамбале, и послушаем парня, у которого за плечами 6 хитов на вершине Billboard Hot 100, 18 номинаций на Грэмми и редкое умение постоянно удивлять. Post Malone, Hit Cold, через 3 минуты на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, на ближайшие 30 минут разговоры выключаем, музыку оставляем и ловим такие хиты, как Джонни Федук «Лето». Будут и соул-хиты, Тедди Свимс, мистер Know It All. И, конечно же, будут танцы, Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся. В Москве 4 ровно.

0: Но предлагаю двигаться далее, тем более, что нас уже поджидает Fifth Harmony с богатейшей историей Work From Home, еще гуру электронной музыки Тиесто, Beautiful Places, и услышим британскую команду Rialto Kid, который ознаменовал их возвращение на большую сцену No One Leaves This Discotheque Alive.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

благодаря нашим голосам. Так что, если понравился хит, то заходим на europaplus.ru и жмем сердечко за трек. А итоги этой недели Алекс Манулов подведет уже завтра, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. Не пропускаем Еврохит ТОП-40. И не пропускаем хиты прямо сейчас. Дон Диабло, мощнейшая танцевальная вещица Radio Baby, команда Temper City, сингл Self-Aware.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Мадонна, Мартин Гаррикс, крутейшая работа, Bizarre.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: Один из самых успешных музыкальных союзов последнего времени, который включил в себя абсолютно разные эпохи, которые и подарили этому миру этот классный хит. Bizarre, Madonna и Martin Garrix только что на радиостанции номер один в России. Плавно подбираемся к утру этого четверга, которое, конечно же, встретим в летнем УВ вместе с Мишей Зайцевым. Игры, подарки, запас бодрости. Все это будет обязательно. Начнем ровно в 7 утра. Советую не пропускать. Ну а вечером тоже будут приятные вещи. Сегодня не забываем про летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Группа «Градусы» на Европе Плюс, которая по-прежнему в строю, по-прежнему активно работает и радует нас своей музыкой. В Москве 5:33. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Да, приводим себя и мысли в порядок, а для отличного настроения остаемся с нами и получим заряд позитива от таких артистов, как French Montana, Max B. Послушаем классический хип-хоп Ever Since You Left Me. Чуть раньше один из главных гимнов этого лета — диджей Годжа, Джейсон Дерула, саунд под названием «Мичика». Но сперва здесь Bruno Mars и хит «I Just Might». Не пропусти.

разговоров только музыка. Обещаю, услышим Marshmello, Portugal и Man, Phoenix. Также послушаем и летние темы, например, продюсер из Франции Мизма, трек Hello. И появится крутейшая убойная троица Ужель, Имэл Энджел и Ультранейт, Moving to the Sun. И все это мы послушаем уже в компании Миши Зайцева, который с минуты на минуту будет здесь.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в столице.

0: Фениксом восстаем из наших кроватей и начинаем этот день на радио номер один в России. Marshmello, Portugal, The Man. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки в нашем плейлисте. Обязательно сегодня The Second Voice, Let Me Be. Нас разбудит сразу после Hold On, Кайго и Сандра Каваца. Никуда не уходи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Супер летний, супер фестивальный, супер атмосферный трек Magnetic от группы The Bauza на радио номер один в России. Кто нас будет сопровождать далее? Я тебе расскажу. В нашем плейлисте очень много талантов. В самое ближайшее время Оливия Адамс появится. Да, также Стромая очень ждем. Amelia Enemy. И до этого, конечно, Лени, Калум Скотт, Stay. Это я. Рекомендую тоже тебе остаться вместе с нами, потому что больше хитов впереди.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Оп.
5: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: 18+.
8: Европа+.ру.
9: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
7: 12+. Больше хитов. Больше музыки.
10: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

чей голос тебе нужно услышать, чтобы утро началось правильно? Может быть, голос родственника, да? Кричащий: «Вставай! Ты уже везде опоздал! Срочно! У нас столько планов на этот день! Поднимайся!» Или, может быть, голос любимого пушистого питомца, да, который мяукнет или гавнет, намекая, что, кажется, миска пустая. Что нужно для прекрасного утра? Поразмыслим об этом вместе с Леди Гагой. Далее Покерфейс, Марк Дан тоже появится, Джованни Ричи, Let Me Die на Европе+.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Бензина в России станет больше, обочечников будут штрафовать в два раза сильнее. И новый Человек-паук установил еще один рекорд. Далее подробности. В России разрешили выпуск бензина стандарта Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. Постановление правительства будет действовать до июля 2027 года. На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого бензина, отметили в министерстве. Уточняется, что это решение носит временный характер и позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сократив риски перебоев с поставками. Напомню, перебои с топливом возникли в России в мае. Для стабилизации ситуации правительство приняло целый ряд мер. В частности, была увеличена нефтепереработка и запрещен экспорт бензина. В России планируется ужесточить наказание для водителей, которые объезжают пробки по обочинам. Предполагается поднять штраф с 2250 рублей до 5000. С такой инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Свое обращение он направил премьер-министру Мишустину. Поводом стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений оказались Москва и Московская область. В столичном регионе с начала года оштрафовано уже более 150 тысяч водителей. В Петербурге этот показатель составил 120 тысяч. Шапарин уверен, что повышение штрафа больше чем в два раза станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток. В России тем временем резко подскочили онлайн-продажи легковых машин. В прошлом году показатель приблизился к отметке в 11 тысяч, что в 4,5 раза превышает результат годичной давности. Эксперты при этом анализировали исключительно онлайн-сделки, когда выбор, оформление документов и оплата проходили без визита в дилерский центр. Новый «Человек-паук» установил свежий рекорд. По данным Variety, фильм под названием «Человек-паук. Новый день» заработал за неделю 1 миллиард 150 миллионов долларов. Таким образом, свежая лента обогнала пятую часть истории игрушек и стала самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала этого года. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 80 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел 93 рубля 19 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Сегодня предлагаю начать день с маленького открытия. Ученые говорят, улыбка, даже если она через силу, может улучшить настроение всерьез, по правде, потому что мозг воспринимает ее как сигнал, что, мол, кажется, все неплохо. Так что, если у вас впереди непростой день, много ответственных дел, важных решений, просто улыбнитесь заранее, настройтесь на классный исход событий. Нас ждет чудесный четверг. Меня зовут Миша Зайцев, это летняя У на Европе Плюс. Мы официально открываем этот день, да! Кто сегодня с нами встречает это утро? Классная компания талантливых ребят. Алекс Уоррен, Fever Dream. Совсем скоро, сразу после Sky, Love New ITT. Ну а прямо сейчас Teddy Swims, Mr. Know It All в летнему на Европе+. Плюс.

0: рано встает,
1: тот потом очень хочет лечь обратно.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Да, у меня есть кое-что для тебя. Есть важные цифры, которые, если ты запомнишь, если ты запишешь, то потом в 9:30 утра будем играть на повышение. Да, игра на повышение состоится обязательно. И будет шанс унести денежки с собой в кармане. Да, но в чем подвох? Нужно будет путешествовать по нашему денежному хранилищу и открывать ячейки. Там будут попадаться тебе суммы. Есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Если жадность тебя съест, и ты захочешь еще открыть ячейку, то, к сожалению, все деньги потеряются. И прямо сейчас назову эту сумму, выше которой называть не стоит, не рекомендуется. Это сумма 3220 рублей. Именно вот эти цифры стоит запомнить, на них обратить внимание. И выше этих цифр прыгать сегодня в игре на повышение нельзя. Больше китов, больше музыки впереди. Лето Микс у нас состоится в этом часе. Да, есть шанс выиграть беспроводные наушники. Подарков большое количество, не советую далеко уходить. Дуа Липа, Blackpink впереди, Kiss and Makeup, также Ларин. Послушаем Warning Signs прямо сейчас в летнем на Европе+.

0: Он стреляет по нашим сердцам, KDDK, это Бамба Лейла в летнем Европе Плюс. На горизонте гороскоп, узнаем советы вселенной сразу после Серж Диван и Хейдли, и также Temper City и Self Aware совсем скоро.
1: Реклама.
2: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Ну что, послушаем советы Вселенной на этот прекрасный день. Погнали, гороскоп в летнему на Европе Плюс. Овны, чем внезапнее будут ваши поступки, тем эффектнее результат. Тельцы, жалуйтесь на жизнь только тем, кто способен посочувствовать. Близнецы, выходя на улицу, оставьте дома свою застенчивость. Раки, сегодня все покупки окажутся более чем удачными. Львы, оставьте свое прошлое в покое, вы в силах изменить только будущее. Девы, не рассчитывайте на помощь со стороны. Вы справитесь самостоятельно. Весы, вы в шаге от своей цели, но этот шаг должен быть широким. Скорпионы, составьте список дел и следуйте ему строго по пунктам. Стрельцы, не оказывайте сопротивления изменениям, стучащимся в вашу дверь. Козероги, сегодня вы будете желанны в любой компании. Водолеи, день идеально создан для знакомств и активных коммуникаций. Рыбы, сегодня себя надо только любить и хвалить. Вот что советует Вселенная. Впереди игра Летомикс, сразу после моей Мишель, на Малиновой Луне и Шаус и Куб Спорт уже успеем послушать Only You прямо сейчас в летнем на Европе+. Плюс.

0: Но еще перед луной, да, моя Мишель, еще мы встретимся в игре «Лето Микс», которая уже вот-вот в летнем на Европе Плюс.
1: «Лето Микс» в летнем на Европе Плюс.
0: Очень быстро, очень срочно рассказываю, что делаем. Я произношу факт, узнаешь, что это за певица, набираешь 495-745-6565 и говоришь мне правильный ответ, забираешь подарок — беспроводные наушники. Эта певица в первую очередь известна своим вокальным диапазоном. У нее он составляет около 4 октав. Она берет невероятно высокие ноты и делает это очень легко. Одна из самых прослушиваемых женщин-исполнительниц 21 века. О ком идет речь? 495-745-6565. Жду твоего звонка.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру звездочка 19 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДДУ, поставлении средств на эскроу-счет и оплате юр-услуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Боб, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повзучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
13: У нас в Ростове-на-Дону?
12: Да!
13: У вас? Европа Плюс?
12: Да!
13: Ice Quest?
12: Ice Quest!
13: Прикольно!
12: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
14: С 4 мая по 28 августа.
15: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
16: Для любителей мороженого старше 12 лет.
17: Партнер проекта «Здоровые продукты».
18: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список

0: акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это микс в летнем на Европе плюс.
1: Есть все шансы абсолютно на то, что сегодня Михаил унесет у нас беспроводные наушники. Миш, привет.
2: Привет,
1: Европа плюс. Значит, вопрос сразу же таков. Скажи мне, пожалуйста, Миш, любишь ли ты петь?
2: Да, петь люблю.
1: Да правда? А вот в каких ситуациях это происходит обычно?
2: Так получилось, что я с музыкой с детства, и поэтому для меня вокал — это нечто особенное.
1: Ох, как хорошо! А я думал, знаешь, ты сейчас, да нет, да так, может быть, в душе, а тут, оказывается, это прям что-то, что присутствует в твоей жизни. Здорово! Я тоже периодически бывает, но не сказать, что мне это удается, но девушка, про которую мы сегодня будем говорить, ей не то, что удается, она вообще как будто рождена с этим невероятным талантом. Факт про нее такой. Она известна своим вокальным диапазоном. Он у нее составляет около 4 октав. Берет невероятно высокие ноты. Делает это очень легко. Одна из самых прослушиваемых женщин-исполнительниц 21 века. Понял ли ты, может быть, сразу же, о ком идет речь?
2: Честно, пока в замешательстве.
1: Хорошо. Ну, для этого у нас есть «Лето микс». Да, микс из ее хитов. Может быть, сейчас удастся послушать и поймешь, о ком мы говорим. Поехали.
2: Давайте попробуем.
1: Вот кусочки из ее самых-самых популярных треков, да. Один из ее главных хитов последнего времени «Thank You Next». Вообще она, конечно, красотка, невероятно талантливая. Прямо сейчас в туре находится. Как думаешь, кто это?
2: Ох, честно, сложно. Ну, немножко не слежу за...
1: Я понял. Давай я дам тебе 2 варианта.
2: Конечно.
1: Смотри. Или давай дам 3 варианта. Это может быть. Вариант 1. Красотка Дуа Липа. Вариант 2. Невероятно обаятельная Сабрина Карпентер. И вариант 3. Не менее обаятельная Ариана Гранде. О ком идет речь? Дуа Липа, Сабрина Карпентер, Ариана Гранде. Кто из них берет в невероятно высокие ноты? 4 октавы, давай. Итак, Миш, твой ответ. 1, 2, 3.
2: 2.
1: Сабрина Карпентер. Итак, Сабрина, ну, на самом деле, она, да, она невероятно обаятельная, это правда. И поет в целом тоже неплохо. Но сегодня у нас речь, к сожалению, не о ней, Миш, не о ней. Ариана Гранде известна своим вокальным диапазоном. 4 октавы во всех шоу в Штатах, когда она приходит, ее просят спеть ее невероятно высоким голосом. Она, ну, большой талант, прямо сейчас находится в мировом турне. Миш, слушай, ну знаешь, а вот ты с пением связан, говоришь. А вот Ариану Гранде не знаешь. Домашнее задание. Или у тебя другой вокал, да? А в каком жанре ты поешь обычно?
2: Хип-хоп, рэп.
1: Понятно. Ну, знаешь, приземленный. Это вообще тоже круто. Это тоже круто. У меня тоже есть несколько демозаписей. Слушай, у нас в любом случае есть подарок для тебя. Классный мерч, это Европа Плюс. Суперская футболка.
2: Здорово, спасибо.
1: Тебе спасибо за это утро. Классного настроения. Ну, будем ждать тебя дальше.
2: Спасибо и вам. Благодарю вас.
1: Ага.

0: Bob Sinclair, Kesha, I can't wait. Tell me, what is on your mind? Скажи мне, пожалуйста, что у тебя там в голове? О чем ты думаешь в четверг этим утром прекрасным? Я, может быть, постараюсь сделать так, чтобы ты думал только о хороших вещах. Потому что у нас, во-первых, еще впереди 2 часа летнего. Там и подарки, там и новости, там и классное настроение. Всем этим я буду с тобой делиться. В финале этого часа успеем послушать Тимофея Барта с Брайана Стери Би на фите Heaven. Также Man I Need, Оливия Дин. Совсем скоро. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru. От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
12: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
17: Это более 2.5 миллиона друзей.
18: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
19: Подпишем!
20: Это Антон Камолов,
21: Артур
22: и Саша.
20: Если мы что-то не договорили в эфире,
22: можем
20: договорить здесь.
23: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
24: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Эй, Барт с бренда Stereo B Heaven на радио номер один в России. Впереди у нас большое количество подарков, новостей и много всего интересного для тебя. Просыпайся, заваривай кофеек и открываем следующий час в летнем на Европе плюс.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь часов утра в столице. А вот и Павел Беседин с новостями подоспел. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Сайты российских банков перестали работать в иностранных браузерах. Стоимость базового комплекта первоклассника раскрыли аналитики. И астрономы предсказали новое солнечное затмение. Далее о подробности. Российские банки начали переходить на отечественные сертификаты безопасности. На сегодняшний день российские сертификаты стали требовать ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Уралсиб, Альфа-банк, Банк ПСБ, а также Банк Санкт-Петербург. Для доступа в личный кабинет на устройстве должны быть установлены российские сертификаты безопасности. Их можно добавить вручную для всех зарубежных браузеров. Но самым простым способом стало использование российских браузеров. Например, Яндекс.Браузера. В нем российские сертификаты безопасности установлены по умолчанию. Новую схему начали массово использовать телефонные мошенники. На этот раз они нацелились на россиян, которые только что достигли совершеннолетия. Цифровые преступники звонят молодым людям и представляются сотрудниками сотовых операторов, портала госуслуг или Центробанка. Они убеждают жертву продиктовать код из СМС под предлогом обязательного переоформления номера телефона. Затем они сообщают о взломе личного кабинета, а после этого пугают обысками из-за участия в преступной схеме. Финальным аккордом становится требование перевести все деньги на так называемые безопасные счета. Параллельно злоумышленники обманным путем оформляют на потерпевшего кредиты. Будьте бдительны. Стоимость базового комплекта первоклассника в 2026 году раскрыли аналитики. Если верить свежей статистике, то все самое необходимое для первоклашки в этом году обойдется примерно в 45 тысяч рублей. Сюда входит школьная форма, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. При этом на школьную форму уйдет больше 60% всей суммы. В расчетах учитывалась средняя стоимость товаров на маркетплейсах. Солнечное затмение смогут увидеть жители северных и северо-западных районов России. Оно начнется 12 августа в 18:35 по Москве, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. На европейской части России наибольшая фаза затмения ожидается около 9 вечера. Видна она будет только там, где Солнце в это время не успеет зайти за горизонт. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 80 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел, 93 рубля 19 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев.

на Европе Плюс. Да, рад всех приветствовать, рад всех разбудить, рад всех замотивировать. Сегодня, между прочим, 6 августа, Международный день горчицы. Да, и горчица, оказывается, куда круче, чем кажется. Люди едят ее уже более 5000 лет. В Древнем Риме вообще ее смешивали с виноградным соком, добавляли почти в любое блюдо. А еще одно растение горчицы может дать несколько тысяч крошечных семян. Удивительно, такая маленькая приправа, а стоит переборщить, да, и глаза уже слезятся. Так сильно, будто ты финал какого-нибудь любимого фильма или сериала смотришь, романтичного, лиричного. Так что сегодня, в общем, к хот-догу, к сосиске относимся с уважением. На них лежит многотысячелетняя, вот оно, горчица, переборщил я, гастрономическая традиция. Такие вот дела, у нас много хитов впереди, много подарков впереди. Обо всем расскажу в самое ближайшее время. Медуза и Генри Камомилл. Совсем скоро Don't Wanna Go Home. Также Бритни Спирс, Overprotected. Но прямо сейчас Эбон, Hello, в твоих динамиках. Делай это утро громче вместе с нами.

0: кто рано встает,
1: тот это делает не по своей воле, скорее всего.
0: В летнем У на Европе Плюс.
1: Нет, ну если быть откровенным, я люблю утро. Я люблю утро, но не зря же мы здесь, в летнем У, на Европе Плюс. 8-то утра по московскому времени. 8.11, если быть предельно точным и конкретным. Потому что, ну, утром же можно быть продуктивным. Утро, вот день только начинается, любимая часть дня. Жаль, что она очень быстро заканчивается, да? Ты допиваешь кофе, и все, лучшая часть дня прошла. Но на самом деле нет, у нас еще лучших 2 часа впереди, это точно. Игры-подарки. Кто куда состоится в этом часе, попутешествуем. Я настоятельно рекомендую остаться со мной, дозвониться, сыграть и забрать беспроводную колонку. До этого гороскоп, хиты, Эйв, Meet Me in the Dark совсем скоро. Также Медузы и Генри Камомилла ждем. Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас в летнем на Европе Плюс.

0: Санатор, FIFO Ultra Talk to You на радио номер 1 в России, 8.20 уже в столице, постепенно просыпаемся, постепенно, да, разговариваем друг с другом, да, кому-то утром это бывает тяжело, но на самом деле стоит просто немножко взбодриться, да, немножко кофейка, вкусный завтрак, и уже разговор будет не вот этот вот утренний, да, которого ты не хочешь, а тот самый, который тебя вдохновит на великие дела. Доминик Файк впереди, Baby Doll, сразу после Over You, Offenbach. И Джастин Джасса.
1: Реклама.
2: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Советы Вселенной здесь и сейчас. Гороскоп в летнем У на Европе Плюс. Погнали. Овны, чем внезапнее будут ваши поступки, тем эффектнее результат. Тельцы, жалуйтесь на жизнь только тем, кто способен посочувствовать. Близнецы, выходя на улицу, оставьте дома свою застенчивость. Раки, сегодня все покупки окажутся более чем удачными. Львы, оставьте свое прошлое в покое. Вы в силах изменить только будущее. Девы, не рассчитывайте на помощь со стороны. Вы справитесь самостоятельно. Весы, вы в шаге от своей цели, но этот шаг должен быть широким. Скорпионы, составьте список дел и следуйте ему строго по пунктам. Стрельцы, не оказывайте сопротивления изменениям, стучащимся в вашу дверь. Козероги, сегодня вы будете желанны в любой компании. Водолеи, день идеально создан для знакомств и активных коммуникаций. Рыбы, сегодня себя надо только любить и хвалить. Вот что советует нам Вселенная. Впереди игра «Кто куда?». Попутешествуем сразу после Мадонны Мартина Гаррикса «Bizarre», «Never Go Away», «Seable» прямо сейчас в летнем У на Европе Плюс.

0: На Мартин Гаррикс Бизар этим утром на радио номер 1 в России 8:35, и самое время сыграть в кто куда. 495-745-6565. Набирай номер телефона, дозванивайся, поболтаем, попутешествуем. Может быть, унесешь беспроводную колонку с собой. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента и окей». Гипервыгода в каждой покупке.
12: Амакс-курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
13: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Ну что, мы сегодня путешествуем вместе с Энджи. Привет! Вопрос следующий. Скажи, пожалуйста, была ли ты, может быть, когда-нибудь в Китае? Может быть, доводилось тебе там?
2: Ой, нет. Есть такая мечта. Пока не
1: хорошо.
2: Была.
1: Вот у меня есть друзья, которые там были не так давно, говорят, круто, им очень понравилось. И у меня тоже. Мы с тобой в одной команде в этом плане. Я тоже подумываю о том, что однажды, может быть, прогуляюсь по Китаю, посмотрю на панд, посмотрю на красоту. А скажи, какой ты вид путешествий больше любишь? Какой-нибудь комфортный, знаешь, чтобы там вот отель или какие-нибудь походы, горы, там, я не знаю, какой-нибудь кемпинги, что-нибудь. Какой вид тебе нравится больше?
2: Ну, в принципе, и так неплохо.
1: Хорошо.
2: Да.
1: Я тебе так скажу. Я вот, с одной стороны, я тоже люблю и то, и другое. Но вот недавно я понял, что я больше люблю лежать и ничего не делать. То есть, знаешь, когда ты много ходишь... Вот у меня подруга, она говорит: Миш, ну а как же, надо наслаждаться, надо гулять по этим узким европейским улочкам. А я говорю: так, оставь меня в покое, я хочу лежать и загорать. И чтобы приехать счастливым, отдохнувшим, а не вот так вот, чтобы после моего отпуска мне нужен был еще один отпуск, чтобы отдохнуть. Анже, ну хорошо. Хорошо, я тебя понял. У нас сегодня речь пойдет о Китае, собственно говоря. Уникальные места этой страны, они нас удивляют, удивляли и будут удивлять. Собственно, в провинции Ляонин, в устье реки Ляохэ, есть пляж, который местные жители прозвали Красным. Почему? Почему его называют Красным? Вариант один. В такой цвет берега реки окрасили болотные травы багрового оттенка. Или же, вариант 2, песок вулканического происхождения. Из-за чего красного цвета прозвали жители, собственно, этот пляж? Из-за болотных трав или из-за песка вулканического происхождения? Как ты думаешь?
2: Сложно сказать.
1: Ну, вот так, навскидку, знаешь. Потому что, ну, с одной стороны, да. Что там, болота, что ли, какие-то есть? А с другой стороны, действительно ли вулканический песок, может быть?
2: Наверное, вулканического происхождения.
1: А может быть и нет. А почему? А откуда там вообще вот этот вот песок вулканического-то происхождения? Я не знаю. Все, Энджи, я не буду тебя путать. Давай вот как чувствуешь, так выбирай. Либо берега реки окрасили болотные травы багрового оттенка, либо песок вулканического происхождения. Какой верный ответ?
2: Остановлюсь на песке.
1: На песке вулканического происхождения. Хорошо. Хорошо, ответ принят. И это... К сожалению, не. К сожалению, нет. Да. Речь о растении. Оно называется сведа. Оно произрастает на засоленных почвах. Летом трава зеленая, а к осени окрашивается в насыщенный алый цвет. И вот берега Паньцзинь красные не из-за цвета песка. Вот, а фактически это алые луга. Вот это такое растение красного цвета. Энджи, знаешь, у нас, во-первых, все равно для тебя есть подарок. Мерч от Европа Плюс. Классная футболка тебе достается. Я тебе обязательно желаю однажды побывать в Китае, воочию посмотреть на все эти красивые природные явления. Пускай все получается, и август пусть будет супер шикарным. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Джонни Федук появится совсем скоро с треком «Лето», а также Олеса и Кэти Перри. Ждем «When I'm Gone» прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.

0: Не, Федук, лето на радио номер один в России. В финале этого часа больше хитов, больше музыки. Royal Gigolos появится здесь. California Dreaming, также Hurts, Purple Disco Machine. Ожидаем Wonderful Life. Летим в это лето вместе.
1: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
4: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campgeta.t2.ru.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
15: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
16: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
17: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
18: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
19: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
20: europaplus.ru.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: California Dreaming, Royal Gigolos здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Продолжаем летнее на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают. Come get

0: Радиорус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
2: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Россияне смогут проголосовать на выборах Госдумы на территории Беларуси. В Ростове отключение света, и россияне рассказали, куда предпочитают ходить на первом свидании. Подробности далее. На выборах депутатов Госдумы для россиян, которые находятся в Беларуси, откроют 7 избирательных участков. Об этом сообщили в российском посольстве. Проголосовать можно будет в Минске, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гронде и Могилеве. Участки будут работать 20 сентября с 8 утра до 8 вечера по местному времени, которое совпадает с московским. Принять участие смогут совершеннолетние граждане России, постоянно живущие или временно находящиеся в Беларуси. Сами выборы пройдут с 18 по 20 сентября. За рубежом участки планируют открыть как минимум в 31 стране. Массовое отключение света пройдут в Ростове, сообщает компания «Дунэнерго». Сегодня света не будет в переулке Белозерский, Благодатная, Вагайский, Выгодский, Вязовский, Еланский, Знаменский, переулке Кислородный и Лесопарковый. Света не будет с 9 утра до 5 вечера. Также с 9 утра и до 3 дня свет отключат в переулке Университетском, Нательмана, Кировском, Красноармейской, города Волос и Антенный. Из-за установившейся высокой температуры воздуха в Ростовской области значительно возросли электрические нагрузки и увеличилась повреждаемость электрических сетей. Самые крупные отключения зафиксированы в Ростове-на-Дону. Для оперативного реагирования на аварийные отключения в организации усилены дежурные службы. Они работают в круглосуточном режиме. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается усиление жары до 40 градусов тепла. По итогам регионального этапа международной премии «Мы вместе» 2026 в Ростовской области победителями признаны 29 проектов и участников. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. Их отобрал экспертный совет в 4 категориях – компании, личность, НКО-проекты и территория. Премия проводится с 2021 года по поручению президента России для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Больше трети россиян предпочитают на первом свидании прогулки на свежем воздухе. На втором месте – кофе и кофейни, на третьем – кино, театры и выставки. Опрос также показал, что мужчины и женщины по-разному определяют тревожные сигналы при знакомстве. Так, мужчины чаще всего обращают внимание на постоянное использование телефона, игнорирование, хвастовство и расхождение между фото и реальной внешностью, а также жалобы на жизнь. Для женщин наиболее критичными оказались проявления агрессии и развязности после употребления алкоголя, нарушение личных границ и, как у мужчин, постоянное жалобы на жизнь. В конце выпуска о курсе валюты и о погоде на сегодня. Доллар 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. В Ростове 29, тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет солнечно и до 35 выше 0. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев.
0: Европа Плюс для детей старше 12 лет.

Ну что, мы легко влетаем в третий час летнего Уна Европа Плюс, да? Всех приветствую категорически. И, значит, тут новость. Невероятно очаровательный медвежонок покорил социальные сети. Что произошло? Недавно в социальных сетях стал набирать популярность видео, где медведь залез в бассейн и начал играть с куклой русалки. Люди сначала подумали, это что ж такое, как так получилось, как он проник туда, и что теперь делает девочка, кукла которой в лапах этого прекрасного мишки. Но на самом деле все хорошо. Дело в том, что семейство из США, оно давно уже ухаживает за целым выводком хищников, у них есть там лицензия, все вот эти вот дела. И вот на заднем дворе у дома у них целая гора всяких побрякушек, когтеточек и других развлечений. И вот Мишка в какой-то из дней что-то решил поиграть, залез в бассейн и начал играть с куклой русалочки. И видео набрало очень много просмотров. Так что все, порция милоты получена, мы заряжены на это прекрасное утро. Впереди у нас Тейм Импала, Дракула, также Your Love, успеем послушать ATB, Topic и A7s. А прямо сейчас BTS с треком Swim в летнем на Европе+.

Run from the sun, like Dracula. Да, такая магическая атмосфера у песни Дракула от Tame Impala. Не менее магическая, но, скажем так, жаркая и летняя атмосфера у нас, конечно же, в летнем вайбе. Летний вайб. Не раз я уже говорил о том, что тебе не нужно ничего делать. Тебе не нужно напрягаться и составлять августовский плейлист, да, чтобы было что послушать. Мы уже все сделали за тебя. По будням летний вайб с 8 до 10. Обязательно присоединяйся. Там все жаркие, все летние, все чарующие песни. И прямо сейчас небольшой тизер. Песня «Chilling» от Mojo в твоих динамиках. Ты можешь сделать ее погромче и насладиться.

0: супер кочевая, супер танцевальная работа. Диджей Гоша, Джейсон Дерул и Мелоди Мичико на радио номер один в России. 9:20 уже в Москве. Мы летим вперед в летнему Нелли, Just a Dream, также Лени Камскот и гороскоп. Все специально для тебя. В самое ближайшее время никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873. Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе-растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отлично. Отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ну что, послушаем советы вселенной на этот прекрасный четверг на 6 августа. Погнали. Овны. Чем внезапнее будут ваши поступки, тем эффектнее результат. Тельцы. Жалуйтесь на жизнь только тем, кто способен посочувствовать. Близнецы. Выходя на улицу, оставьте дома свою застенчивость. Раки. Сегодня все покупки окажутся более чем удачными. Львы. Оставьте свое прошлое в покое. Вы в силах изменить только будущее. Девы. Не рассчитывайте на помощь со стороны, вы справитесь самостоятельно. Весы, вы в шаге от своей цели, но этот шаг должен быть широким. Скорпионы, составьте список дел и следуйте ему строго по пунктам. Стрельцы, не оказывайте сопротивление изменениям, стучащимся в вашу дверь. Козероги, сегодня вы будете желанны в любой компании. Водолеи, день идеально создан для знакомств и активных коммуникаций. Рыбы, сегодня себя надо только любить и хвалить. Вот что советует нам вселенная. Впереди игра на повышение. Сразу после Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Делай громче. Летим вперед.

Satisfy, Calvin Harris и Jazzy на радио номер один в России. Да, такой летний, воздушный, свежий трек, как коктейль, которого иногда не хватает, да? Солнце светит, хочется чего-нибудь такого. Время 9:35 в столице, самое время прогуляться по нашему денежному хранилищу, да? 495-745-6565, набирай номер, до звонка.

0: Европа Плюс?
1: Да.
0: Ice Quest?
1: Ice Quest.
0: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102-230-491-5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Настало время прогуляться по нашему денежному хранилищу. С кем мы это будем делать? С Евгенией. Жень, привет тебе.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, как твои дела? Рассказывай, делись. Как настроение, как поживаешь?
3: Настроение хорошее, все супер.
2: Какие планы
3: на... Лето продолжается.
2: Вот, это хорошо. Потому что, знаешь, я вот с кем не поговорю, ну все уже заканчивается, уже что-то все с отпусков возвращаются. Так нет же, в смысле? Посмотрите на календарь, 6 августа еще. У нас практически месяц целый. Какие у тебя планы на третий месяц летнего сезона 26-го года?
3: Ну, к сожалению, мой отпуск уже закончился, я на работе, так. Но выходные дни никто не отменял.
2: Конечно,
3: можно
2: конечно.
3: Пожарить шашлык.
2: Вот, отлично. Знаешь, мне нравится твой позитивный настрой. У меня тоже уже все отпуска, все уже закончилось, но выходные действительно будут, лето еще, все, так что все хорошо. Мы не унываем, наоборот, классно проводим этот август вместе. Попробуем прогуляться по нашему денежному хранилищу, ты как?
3: Да, конечно.
2: Ну все, супер, тогда погнали. У нас минутка есть, ячейки по очереди открываем. Как только решишь остановиться, останавливаемся. Но будь внимательна, есть сумма, выше которой прыгать не стоит, иначе все денежки потеряются. Все, погнали. Итак, первую ячейку открываем.
4: 1250 рублей.
2: 1250. Уже выигрыш есть. Можно забрать его и уйти, и будет 1250 рублей. Вот.
3: Нет, продолжаем.
2: Продолжаем. Да. Ну, хорошо, как скажешь.
4: 2910 рублей.
2: Ты смотри, как выросла сумма. 2910, и тут, кажется, кое-что еще есть.
5: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Вот оно. 12910. Общий выигрыш прямо сейчас. Можешь забрать, можешь пойти дальше попробовать.
3: Попробуем дальше.
2: Ну, хорошо.
4: 3220 рублей.
2: Отлично. 3220 рублей. Общий выигрыш 13220. Следующую открываем или нет?
3: Нет, все хватит.
2: Все хватит. Ну, хорошо. Конечно. Жень, ну я тебя поздравляю.
3: Ура!
2: Да, 13220 рублей мы выиграли. Ну, тут я уже сразу себя приплел. Это победа. Ты большая молодец. Вот прекрасный август начинается. Эти аплодисменты для тебя.
3: Ура, спасибо.
2: Я желаю тебе ярчайшего третьего летнего месяца. Пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока.
2: Впереди Мизмо споет Hello. В твоих динамиках делай громче. Летим вперед.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСФС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение.
4: Летним У на Европе Плюс.

0: Вот иногда для отличного утра нужно просто, чтобы какой-то родной, близкий человек сказал тебе «hello», как в песне Мизму. Просто вот наступает 9 утра, да, ты видишь прекрасное лицо, он говорит «hello». Где завтрак? И ты встаешь, думаешь, ну сейчас. Или какое-нибудь пушистое, да, лицо с лапками. Говорит, ну все, где, когда мы будем есть? И ты встаешь, и уже есть мотивация для того, чтобы рано встать этим утром. Для того, чтобы порадовать себя, своих родных, близких и пушистых питомцев в том числе. А какие у нас планы далее? В финале часа больше хитов, больше музыки. Да, рассказываю, что послушаем в самое ближайшее время. Том новый появится, Алима на фите, также Action, Серая, Миша Миллер, Don't Leave, в твоих знамениях. Никуда не уходи. Летим в это лето вместе.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
15: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
16: Но есть и другой способ.
17: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
18: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
19: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-770-013-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Том Новый, Лима, Take It на радио номер один в России. Действительно, нужно брать от жизни все на самом деле, в том числе подарки в летнему Европе Плюс. Завтра с 7 до 10 также буду тебя ждать, и подарки уже для тебя готовы.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице. Мошенничеств с сим-картами станет значительно меньше. И самый дорогой южнокорейский фильм покажут в России. Далее подробности. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов в Аргентину и Бразилию. Об этом заявили в Министерстве транспорта. Речь в первую очередь идет об авиакомпаниях иностранных государств. Российские авиаперевозчики организовывать такие перелеты не планируют. В Минтрансе отметили, что в случае заинтересованности иностранных авиакомпаний ведомство готово рассмотреть их заявки. Параллельно идет обсуждение запуска самолетов в Мексику и на Кубу. Напомню, на сегодняшний день Россия имеет прямое авиасообщение с 36 государствами. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать сегодня и завтра. Гидрометцентр сообщает о том, что воздух в столице прогреется до 32 градусов. А еще в четверг и в пятницу в Москве и области пройдут дожди с грозами. Врачи напоминают о том, что в такую погоду необходимо минимизировать нахождение на улице, пить побольше воды и не забывать про легкую одежду, светлых оттенков и головные уборы. Детям, пенсионерам, а также людям с хроническими заболеваниями стоит избегать прямых солнечных лучей. Мошенничеств с симками станет меньше. Сегодня вступил в силу закон об уголовной ответственности для операторов связи за оформление сим-карт для мигрантов без указания в договоре идентификационных номеров аппаратов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. За нарушение предусмотрен штраф в 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 1 года. Самый дорогой южнокорейский фильм с голливудскими звездами покажут в России. Блокбастер под названием «Надежда» режиссера На Хон Джина выйдет в прокат 10 сентября. Бюджет картины оценивается в 45 миллионов долларов. Таким образом, проект стал самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа. В актерском составе ленты значится звезда сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Йен, а также голливудские знаменитости Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где она удостоилась 7-минутных оваций. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 80 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел 93 рубля 19 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах, 10 часов 21 минута в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Рядом с нами, где-то уже на горизонте маячит пятница, выходные приближаются, так что начинаем строить планы. Под лучшую музыку, конечно же, будем продвигаться вместе с Сабриной Карпентер. В ближайшие минуты услышим Tears и дождемся KDDK и Bumble. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
11: Копатыч, у нас проблемы!
10: Смешарики сквозь вселенные.
12: Чего? Весело?
13: Весело.
10: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
14: Да.
2: Хиты самых разных стилей.

0: Bumble, летний трек от KDDK на Европе Плюс. Ну, пока лето продолжается, ритмы актуальные. Можно, кстати, вещицу и поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40. На этой неделе будем подводить тоже, конечно же, музытоги, причем будем это делать уже завтра. Вместе с Алексом Мануиловым обязательно подключайтесь. С 14 до 16 завтра 40 лучших песен Европы Плюс послушаем. Пока же ждем Temper City, услышим Self Aware и Билли Айлиш. Тоже очень скоро Birth of a Feather на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 35 градусов тепла. Ветер восточный 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
7: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗА 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: свой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
1: Категория 18+.
2: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Европе Плюс 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Миша Миллер, Алекс Велея, Бам-бам. Медуза тоже здесь. Don't wanna go home. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
7: Подпишем.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Hitparade.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 утра в Москве.

0: Ритмичный по летнему продвигаемся далее в этот четверг. Джон Саммит, Shades of Blue на Европе Плюс. Ну, еще больше летней музыки будет сегодня вечером, так что обязательно подключайтесь к летнему вайбу в 20.00. Специальный летний плейлист будем заряжать. Пока же заряжаем Алекса Уоррена, Fever Dream и Алан Уокер тоже здесь. Broken Strings совсем скоро.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
1: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Алекс Уоррен на Европе Плюс и Fever Dream. Отличная вещица в 11 часов и 32 минуты по Москве. Продвигаемся далее. Тоже очень хитовый. Еще больше классной музыки заряжаем. Впереди у нас свежий летний трек от Ave. Слушаем Meet Me in the Dark. И дождемся Али Фарбен. Body Talk на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит около 35 градусов тепла. Ветер восточный 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Чем больше хорошей музыки, тем лучше, поэтому заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Слышим BTS, Swim. Tokyo Hotel, Дора с нами, California Nights. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Седьмая Мишель на Европе Плюс на малиновой луне. Красивая вещица. 12 часов и 19 минут по Москве. Продвигаемся далее. Лучшая музыка по-прежнему здесь, в плейлисте Европы Плюс. Впереди у нас горячий летний трек от Naked и Portugal The Man. Услышим Glide. И дождемся The Second Voice. Let Me Be совсем скоро.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «Радио» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты самых разных стилей. Все хиты на одном радио.
1: Европа Плюс.

0: под который танцуем уже практически все лето. Ну и сегодня тоже можно будет потанцевать вечерком. Вечером мы, конечно же, заряжаем летний вайб. Обязательно подключайтесь в 20.00. Супер летний плейлист, горячие треки. Пока же впереди у нас Леон и Каллум Скотт. Услышим Stay и дождемся Another Talk to You на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове малооблачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня ожидается облачное с прояснениями погоды. Температура воздуха составит около 35 градусов выше нуля. Ветер восточный 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 220 22 07 70.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Есть дед.
7: Ну да, дед — это я.
6: И я дед Владика тоже.
1: Семейная комедия «На деревню дедушки 2».
8: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
7: У меня волосы коротковаты для плойки.
1: Возрастное ограничение 6+.
6: Давайте не будем ссориться.
7: Давайте.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
1: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Если вдруг с машиной… Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор «Кровь». Круглосуточно.
11: Больше хитов. Больше музыки.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

хиты самых разных стилей. Все хиты на одном радио.

0: Another. Ну, если нужно побольше таких модных ритмов, подключайтесь к подкасту Residence в любой момент у нас на сайте europaplus.ru. Ну и в субботу вечером тоже обязательно подключайтесь. В 22.00 Residence будет играть в субботу. Пока же к финалу часа продвигаемся под рок-ритмы от Rasmus, Living in the World Without You. И дождемся Ivo Max Spotify совсем скоро.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на come2get.t2.ru.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Living in a World Without You. Это Расмус в финале этого часа. Дальше продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классной музыки будем заряжать. Часе новым. Так что всем отличного дня. Оставайтесь поблизости с Европой Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
3: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. Россия и Армения обсуждают открытие новых диппредставительств. Региональный режим ЧС ввели в Ростовской области, и Китай создал подробную геологическую карту Луны. Подробности далее. Москва и Ереван продолжают обсуждение вопроса об открытии Генерального консульства России в Капане, а также консульского отделения Армении во Владикавказе. Об этом РИА Новости сообщил глава представительства МИД России во Владикавказе Багир Мамиев. Кроме того, он подчеркнул, что представительства МИД во Владикавказе поддерживают устойчивый рабочий контакт с Генеральным консульством Армении в Ростове-на-Дону. Взаимодействие осуществляется в том числе по вопросам, касающимся армянских перевозчиков на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс. Данный пункт пропуска остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и далее с Арменией. В 4 муниципалитетах Ростовской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причина – ликвидация последствий урагана, который обрушился на регион 25 июля. Как объяснили власти, местные ресурсы для устранения ущерба уже исчерпаны. Муниципалитеты подсчитали убытки, но справиться своими силами не могут. Региональный статус ЧС нужен, чтобы задействовать резервный фонд областного бюджета и направить пострадавшим территориям дополнительную помощь. При этом подчеркивается, погода стабильна, повторного стихийного бедствия не ожидается. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области опровергло слухи о массовом закрытии автозаправочных станций в Донском регионе, которые периодически появляются в СМИ и соцсетях. Кратковременные перерывы в работе отдельных АЗС являются стандартными рабочими моментами и связаны, например, с проведением планового технического обслуживания оборудования, регламентными работами на топливных колонках или необходимыми технологическими перерывами для приема бензовозов и слива топлива. Такие процедуры, как правило, занимают от нескольких минут до нескольких часов, после чего станция возобновляет работу в полном объеме. Ученые из Китая создали новую подробную геологическую карту Луны, сообщает Центральное телевидение Китая. Карта создана на основе последних данных китайской программы исследования спутника Земли. Ее размер около 280 сантиметров в длину и 120 сантиметров в высоту. На ней отмечены более 13 тысяч ударных кратеров и 81 ударный бассейн, выделены 14 типов геологических структур и 17 типов горных пород. Ранее глава НАСА заявил, что Вашингтон и Пекин начали космическую гонку за первенство в высадке на Луну. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. В Ростове сейчас плюс 35 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно и плюс 37. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.

0: Сегодня день грибного дождя, на улице совсем так все по-другому. В Ростове жарко, даже очень, поэтому рекомендую тебе поиграть сегодня в Ice Quest на Европе+. Подарок и, может быть, даже награда будет тебя ждать в городе, потому что там где-то спрятан запас мороженого от нас, от наших друзей, поэтому такой запас вкуснейшего, прохладного мороженого пригодится такой зной. Жди сигнал. Знаешь место, не пропусти, дозванивайся. Ну а также будет гороскоп, звезды подскажут этот день провести еще лучше, какие-то инструкции, поэтому тоже следует послушать. Ну а еще отслушать классные треки, которые настроение будут держать на высоте. Звезды, например, Magnetic Putt. Также появится Temper City. И Jonas Blue вскоре. Все это и многое другое крутое. Далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: страну онлайн.
1: Итак, четверг. С одной стороны, уже как-то немножко отдыха хочется больше, и чувствуется приход выходных. Но есть у нас миссия, конечно, в частности у тебя. Лучший и любимый трек отметят на сайте Европа+. Потому что завтра, а еще время есть, подсчитанное все. Алекс Манулов выдает Еврохит ТОП-40. Поэтому заходи, голосуй, Еврохит ТОП-40, раздел на europaplus.ru. Ну а теперь тех самых лучших треков побольше послушаем. Поэтому Hello, Survive и... Конечно же, они, те самые Edge of the Sky, прямо сейчас вместе с Джонни Федук для тебя на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: анонсировала, что будет инструкция от звезд по этому дню, как навигация. Оказалось, что скорпионом тут, оказывается, сегодня нужно составить такой вот список дел и следовать строго по всем пунктам. Остальным, может быть, даже и расслабиться, и что-то еще хорошее будет. Но это все расскажу в гороскопе, он вскоре. Но прежде услышим Эминем, Риану и Темпер Сити здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Сломалось! 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
9: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Прогноз от звезд на сегодня. Слушай внимательно. Овны, чем внезапнее будут ваши поступки, тем эффективнее результат. Тельцы, жалуйтесь на жизнь только тем, кто способен посочувствовать. Близнецы, выходя на улицу, оставьте дома свою застенчивость. Раки, сегодня все покупки окажутся более чем удачными. Львы, оставьте свое прошлое в покое, вы в силах изменить только будущее. Девы, не рассчитывайте на помощь со стороны, не справитесь самостоятельно. Весы, вы в шаге от своей цели. Но вот этот шаг должен быть широким. Скорпионы, составьте список дел, следуйте этому строго по пунктам. Стрельцы, не оказывайте сопротивления изменениям, стучащимся в вашу жизнь. Козероги, сегодня вы будете желанны в любой компании. Водолеи, день идеально создан для знакомства и активных коммуникаций. И рыбы, сегодня себя надо только любить и хвалить.

0: Spice Quest на Европе Плюс.
1: Жаркий день, холодное мороженое, они должны встретиться. Ну и ты там посерединке, потому что должен отправиться и поискать в городе. Накануне мы с Юлей все спрятали надежненько, а сегодня будем искать вместе. Если знаешь место, хочешь запас мороженого на этот остаток лета, то звони прямо сейчас. 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачно, 35 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность, днем плюс 37. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
4: Почему сразу сам топай?
5: Потому что топит совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Реклама.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
13: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Пришло время прохладительное, красивое, большое найти. А я мороженую веду речь. У нас запас мороженого вместе. Мы накануне с очередным счастливчиком прятали. Сегодня вышла на поиски Оксана. Привет!
2: Здравствуйте!
1: Будем искать вместе. Как настрой?
2: Боевой.
1: Боевой? Хотелось бы мороженого побольше, да, в такую жару?
2: Конечно, в такую жару обязательно.
1: Для кого стараться будешь? Для себя только или будешь угощать?
2: Нет, для коллектива.
1: Тоже для коллег.
2: Дружного коллектива, да.
1: Который день говорят, что коллектив не бросают. Угощают.
2: Да, не бросают.
1: Они, значит, рядом точно поддерживают и болеют за тебя. Оксан, ну у нас тогда задачу найти, потому что миссия хорошая. Накануне мы прятали, где-то спрятали, это, возможно, ЦУМ, парк авиаторов или музей изобразительных искусств.
2: Музей изобразительных искусств.
1: Внимательно была. Молодец!
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Забирай все, угощай, приятного вам аппетита.
2: Спасибо.
1: Желаю насладиться им и летом тоже, но мы еще должны перепрятать дальше, чтобы завтра кто-то тоже был счастлив. Оксан, предлагаю Ростов-Арена, смотровая площадка или Стелла на Театральной?
2: Ростов-Арена.
1: Хорошо, быстро определилась. Тебе классного дня. Мы тебя ждем за
2: Спасибо.
1: Подарком. Ну и, конечно, круто проводить лето. Вкуснейшее мороженое тебя ждет уже завтра. Ищи его на Ростов-Арене.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Знаю одно только, что завтра уже пятница, и такие вздохи могут быть только от того, что все закончилось. Конечно, и рабочие моменты, и трудовые, и все будет хорошо. Это главное, потому что впереди уикенд, жаркий, прекрасный, ну и пятница не отступает. Так что готовься, я готова отдать этот уже час. Поэтому Дэвид Гетта, Эвис здесь, закроет его. Ну, а далее Алекс Панул, и все, берет свои руки. С тобой была Юлия Максимова. По традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Максим. Вот так вот уверенно и очень легко на Европе плюс Satisfy. Сейчас, напомню, пятое место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Возможно, завтра также уверенно и также легко будет самая вершина. Посмотрим, посмотрим. Лучшие хиты недели завтра в пятницу в 14 по московскому времени. Так что не забудь.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Медицинский центр «Моя клиника» — это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
9: «Моя клиника».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Оп.
10: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: Для зрителей старше 18 лет.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
13: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
1: Европа.

0: Blue, John Summit на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Рэй Далтон, Lost Frequencies. Ну а чуть пораньше, буквально через несколько минут, с нами Алан Уокер, который не раз доказывал всему миру, что его красивейшая музыка, красивая музыка — это страшная сила. Broken Strings. Уже скоро, но сначала...
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Началась эта история давным-давно.
4: Семейная комедия, приключения, последний богатырь, «Колобок».
5: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
4: Главный замес года.
5: Это что за медвеёж?
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
1: Больше хитов, больше музыки.
8: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. И у нас прямого курса отличные, просто шикарные хиты. Анна Болингман, Get Busy.

0: любимчики публики BTS уже скоро. Swim. Тот самый хит, который уже несколько раз побывал на первом месте чарта Европа плюс Еврохит Топ 40. Да и сейчас Swim, ого-го, как высоко. На второй ступеньке. Посмотрим, что будет завтра.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе плюс.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Официальная группа «Европа плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа плюс».
6: Подпишем!
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 15 ровно.

0: Всем привет и классного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а чуть-чуть попозже ждем Леони Калум Скотт с хитом «Stay». Уже 16 недель в Еврохит ТОП 40, а вот завтра узнаем, будет ли 17-е.
1: Алекс Мануилов.
2: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Мощнейший взлет. «Жель» «Moving to the Sun». Номер один. Тейм Импала и Дженни «Дракула». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88. Оп.
6: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
7: Я терминатор!
6: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
8: 18+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Еврохит ТОП 40.
0: Алекс Мануилов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
11: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
12: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Снова ты снова
1: мысли Тимы белорусских на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Хьюжель, 21 Pilots, Мандона и Мартин Гаррикс. Да, тот самый случай, когда они вместе. И эта коллаборация однозначно заслуживает и уважения, и восхищения. Впереди Bizarre.
2: Реклама.
3: А что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзывайте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Приготовься! На Европе Плюс Айс Квест!
9: У нас в Ростове-на-Дону?
8: Да!
9: У вас? Европа Плюс?
8: Да!
9: Айс Квест?
8: Айс Квест!
9: Прикольно!
8: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест!
10: С 4 мая по 28 августа.
11: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
12: Для любителей мороженого старше 12 лет.
13: Партнер проекта «Здоровые продукты».
14: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
4: Не завелось? 300 ровно 20 20. Эвакуатор круглосуточно.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333 21 66. 333 21 66.
6: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Немного подробнее о тех, кого мы ждем в ближайшие минуты. Это Лик Илья и Follow Rivers. А будет Эбон Hollow. Знаю, многие ждут именно этот трек, именно этот хит Miss and Know It All. Тедди Свимс. Но не только они с нами. В ближайшие 30 минут здесь на Европе Плюс.
3: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
0: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16:00.

0: Fever Dream. 2,5 минуты на одном дыхании. Дыхание Алекс Уоррен, который явно претендует на одну из самых высоких позиций в Еврохит ТОП 40 завтра. Если сейчас Fever Dream на 9-й ступеньке, то, возможно, завтра уже будет 2-й, а может быть и 1-е место. Ну, как говорится, 9-е место, конечно, тоже хорошо, но можно гораздо лучше. Кстати, узнать, кто на какой строчке в нашем чарте сейчас, можно легко на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. 20

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сообщение уже с первых же секунд. Через пару минут с Alpha Way.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 36 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
9: Все подробности на сайте europaplus.ru.
10: Слушай и смотри подкаст «Бригады У. Личка». Даже если ты кот. Бригада У.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: красивая история на малиновой луне. Название какое, а? Это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. 16.50 в Москве. До конца этого часа сначала Сиа Кали Минок, а затем Роб Томас и его ударный хит под названием «Lonely No More».
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
7: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
0: договорить здесь.
13: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Lonely No More на Европе Плюс. А в начале часа следующего Медуза, их стильная работа Don't Wanna Go Home.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Ростове-на-Дону 17 часов.
1: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: На Европе Плюс. Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Авиабилеты в России подешевеют в начале сентября. Поврежденный во время стихии стадион в Ростове планируют восстановить в августе. И стало известно, сколько россиян хотят поехать в Италию после свадьбы. Об этом прямо сейчас. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле, как сообщили Интерфаксу. В ассоциации туроператоров цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. Сильнее всего выросла стоимость перелетов в Санкт-Петербург – больше, чем на 5%. Во время урагана 25 июля пострадала часть медиафасада на стадионе Ростов-Арена. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Алексей Обвинцев, передает Интерфакс. Выпало порядка 20 кассет размером примерно метр на метр. Специалисты уже провели предварительное обследование и выявили дополнительные риски. Чтобы исключить возможные последствия, в течение следующей недели должны выполнить работы по защите входных групп. Предполагается, что матч между ФК Ростов и Рубин на ростовском стадионе состоится только после завершения ликвидации последствий урагана. В Ростовской области 105 экскурсоводов и 2 гида-переводчика прошли аттестацию в соответствии с федеральными требованиями. Об этом сообщает региональное правительство. Реестр аттестованных экскурсоводов обновляется регулярно. Функции регионального контроля туристической деятельности переданы Минэкономразвития. Включение в федеральный реестр подтверждает, что экскурсовод свободно владеет необходимым объемом знаний. С 1 сентября 2022 года гиды могут оказывать услуги, только пройдя эту процедуру. Аттестуются искатели, работающих в выбранной сфере не менее 5 лет, с профильным высшим или дополненным образованием. Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания, об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. На втором месте оказались Мальдивы, замыкая тройку Испания. Провести свадебное путешествие в Россию хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. При этом среди россиян нет единого представления о формате идеального свадебного путешествия. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 80 рублей 93 копейки. Единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. Сейчас в Ростове плюс 36 градусов и ясно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Magnetic, это The Bowser на Европе Плюс. Всем отличного вечера под крутейшие хиты, ну а завтра в пятницу, напоминаю, лучшие из лучших в нашем чарте. Но и на одну из самых высоких позиций, конечно же, претендует Алан Уокер, который у нас впереди. Ждем Broken Hearts.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, введите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
10: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лето, ну кто б сомневался. Конечно, лето у нас в разгаре, несмотря на последний месяц лета. 6 августа, сегодня четверг, и день, надеюсь, отличный для тебя во всех отношениях. Ну а у нас уже на подходе Кунгс, Пост Малон и тот, чьей уверенности и стойкому убеждению непревзойденности, наверное, может позавидовать любой артист. Впереди на Европе Плюс Френч Монтана.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 36 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да. У вас?
5: Европа Плюс?
4: Да.
5: Ice Quest?
4: Ice Quest.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубника. Клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
15: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: left on the bit.
1: Hammer since you left me. На Европе плюс Френч Монтана. 17.50 в Москве уже, и до конца этого часа, конечно, никакой тишины. Сначала Wise нас порадует, а затем Дэвид Ашер, очень трогательная Black Hat. Уже совсем близко.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
11: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
12: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
13: Hi, I'm Chris.
14: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
16: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Трогательный, с отличным вкусом. Black by Heart, Дэвид Ашер на Европе Плюс. Ну, а мы идем дальше и идем только вперед с лучшими хитами на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс. Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В МИД заявили об отсутствии предложений Киева по возобновлению контактов. В Ростовской области продолжаются рейды по пресечению деятельности серых возчиков, и россияне выбрали главный символ конца лета. Об этом прямо сейчас. Москва не получала от Киева официальных предложений о возобновлении дипломатических контактов. Об этом заявил представитель МИД России Алексей Фадеев, сообщает ТАСС. По его словам, решение о разрыве отношений ранее приняла украинская сторона. В ведомстве также отметили, что позиция Москвы по возможному регулированию остается прежней и опирается на условия, озвученные Владимиром Путиным в 2024 году. При этом российская сторона готова рассматривать новые инициативы, если они будут учитывать ее интересы. В Ростовской области продолжаются рейды по пресечению деятельности серых возчиков, создающих стихийные и несанкционированные свалки. С начала года проведено 30 рейдовых мероприятий, в рамках которых пресечена незаконная деятельность более 120 лиц. Работа по пресечению деятельности серых возчиков находится на постоянном контроле Минприроды Ростовской области, который призывает граждан активно участвовать в охране окружающей среды и сообщать о любых нарушениях, связанных с обращением с отходами. В донских школах начало нового учебного года вновят учебники. В подготовке к новому учебному году особое внимание уделяется урокам истории. Теперь содержание учебников и экзаменационные задания ОГЭ синхронизированы. В областном Минобразовании заявили, что к началу учебного года будет поставлено более 1 миллиона учебников. В регионе в 2025-2026 годах закуплены единые государственные учебники по истории для 5-9 классов. А также до начала нового учебного года ожидается поставка учебников по предмету обществознания для 9 и 10. Классов. Кроме того, с 1 сентября в российских школах начинается поэтапное введение нового обязательного учебного предмета – духовно-нравственная культура России. Как показали результаты исследования, 58% участников опроса заявили, что считают арбуз лучшим летним лакомством. Многие признались, что каждый год с нетерпением ждут конца лета, чтобы вдоволь насладиться этой ягодой. В свою очередь, 40% опрошенных заявили, что больше любят дыни. Некоторые участники исследования отметили, что в последние годы арбузы, по их мнению, чаще оказываются недостаточно сладкими, тогда как дыни реже разочаровывают. Оставшиеся 2% выбрали вариант другое. Эти респонденты признали, что не готовы выбирать между двумя летними лакомствами. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 80 рублей 93 копейки. Единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. Сейчас в Ростове плюс 35 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
4: Европа Плюс для детей старше 12

0: Пала или Тайм Пала, он же Кевин Ричард Паркер, прямо сейчас на Европе Плюс. Парень, который в этом году добрался, ну, практически до вершины Billboard Hot 100, и в нашем Еврохит Топ 40 он тоже не последний, а если точнее, лидер нашего хит-парада. Тайм Пала и Дракула прямо сейчас на Европе Плюс. Для тех, кто отдыхает, надеюсь, уже в столице уже 18:21, значит, многие, наверное, с работы сегодня уже разобрались. Ну, а если нет, я помогу музыкально в ближайшее время, чтобы это было приятно. Эйва, Meet Me in the Dark, но прежде Somber и 12 to 12. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Детские велосипеды от 6000 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Самокаты от 3500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Ищи магазин в своем городе.
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
17: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
18: «Моя клиника».
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: стиля прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это Эва и Meet Me in the Dark. На столичных 18.34. Это значит, что буквально часик, ну и минут 25 отделяет нас от главного вечернего события каждого буднего дня. Да, я говорю, конечно же, про летний вайб. В 20.00 по столичному все стартует. Будем чилить, будем расслабляться, будем классную музыку слушать. Я тут заглянул в плейлист, ну и понял, что сегодня, конечно, будет просто пушка-бомба. Рекомендую, настоятельно. Там столько классной музыки сегодня собрано, что просто можно сидеть целых 120 минут и получать удовольствие. В общем, об этом мы с вами еще сегодня побеседуем обязательно, но в ближайшее время хотелось бы рассказать о том, кого стоит ждать вот здесь, вот прям практически на пороге. Они Calvin Harris, Jazzy, услышим Satisfy, но прежде Glass Animals и Hot Waves. Скоро все будет. Оставайся.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе-растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
9: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
10: Все подробности на сайте europaplus.ru.
11: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада У.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Арис и Джази, Satisfy на Европе Плюс прямо сейчас, 18.49 в Москве. Привет всем, кто отработал. Да, хорошо, конечно, завтра уже последний рабочий, завтра Еврохит ТОП 40 с 14 до 16 в Москве. Дальше выходные. В столице, кстати говоря, теплые, горячие, летние. Ну, в общем, впереди много всего интересного. Ну, а до финала этого часа из интересного Whisky, Тинуса Давуда, Диги Диги, а также Джонни и Помню.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон банк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 7. Давайте узнаем, что у нас с новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Кость, привет, всем добрый вечер. Миноборнауки осенью примет решение о дальнейшей политике в отношении платных мест в вузах. В OpenAI зафиксировали попытку и модели самостоятельно покинуть тестовую среду. И ученые выяснили, что ощущение эмоциональной близости при разговоре зависит от синхронности работы мозга собеседников. Подробности далее. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что России необходимо рассмотреть создание железнодорожного выхода к Индийскому океану из-за рисков на маршрутах через Босфор и Ормуз. Был предложен альтернативный коридор через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Вице-премьер подчеркнул, что для стран любые варианты выхода к Индии являются приемлемыми. Он также отметил, что строительная отрасль России способна увеличить объем работ дополнительно на 1 триллион рублей в год при наличии долгосрочного финансирования. Валерий Фальков сообщил, что Миноборнауки осенью примет решение о дальнейшей политике в отношении платных мест в вузах по итогам приемной кампании текущего года. При принятии решения будут учтены мнения работодателей и рынка труда. Глава ведомства напомнил, что регулирование направлено на борьбу с некачественным образованием, и для 40 специальностей установлен предельный объем платного приема. Рефинансирование кредитов наличными экономит россиянам четверть ежемесячного платежа. Такими данными поделились ВТБ. Всего за полгода клиенты банка оформили займов почти на 10 миллиардов рублей. По статистике, 85% потребителей рефинансируют один кредит, 12% объединяют два займа, 3% — три и более. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для них в среднем снижаются на 16 процентных пунктов. Сейчас программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить до 6 кредитов, оформленных в других банках. В OpenAI зафиксировали попытку и модели самостоятельно покинуть тестовую среду. Агенты начали тайно общаться и координировать действия для выхода за пределы изолированной системы. Моделям дали задачи, которые невозможно было решить без доступа в интернет, и они совместно нашли уязвимость, позволившую им выйти в сеть. После того, как OpenAI пресекла первую попытку, агенты нашли новый способ связи, новую уязвимость нулевого дня, что привело к атакам на системы самой OpenAI. И ученые выяснили, что ощущение эмоциональной близости при разговоре зависит не от темы беседы, а от синхронности работы мозга собеседников. В эксперименте с участием 70 пар незнакомцев исследователи отслеживали активность мозга с помощью портативных сканеров, предлагая одним обсуждать нейтральные темы, а другим — личные вопросы. И расскажу о валюте на завтра. Доллар — 81 рубль 40 копеек, евро — 94 рубля и 6 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: неделя в нашем Еврохит ТОП-40 и 22 место из 40 возможных в Еврохите. Да, Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Завтра все может измениться, и я уверен, завтра все поменяется. Этот трек поползет вверх, потому что это действительно хит, который этим летом, ну, загремит, наверное, на первую строчку, но это все зависит от тебя. Европаплюс.ру, раздел Еврохит ТОП-40, голосуй, поддерживай, и, конечно же, завтра с 14 до 16 по Москве слушай, что у тебя получилось. Не получится послушать завтра, ничего страшного, в субботу повторим для тебя это дело с 16 до 18. А еще можно посмотреть это все на Муз-ТВ в субботу в 11 утра.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной декларации на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Детские велосипеды от 6000 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Самокаты от 3500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Ищи магазин в своем городе.
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
15: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Сломалась. 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
19: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европы Плюс. Это Portugal The Man, это Marshmallow и Phoenix для всех, кто проводит вечер в моей компании. И, кстати говоря, очень скоро летней музыки будет очень много. И она будет настолько прекрасная, что жить захочется вновь. Это я обещаю. Летний вайб на подходе. В 20:00 по столичному стартуем. Ну а в ближайшее время из летнего Bob Sinclair, Kaiza, I Can Wait. Но также DJ Godja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Let me take it higher, so I can show you.

0: Боб Синклар, Кайза и I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 19.49. 11 минут нас отделяет от летнего вайба. Скоро страданием, скоро почилим, скоро отдохнем. От галстуков избавимся, посидим, слушаем классную летнюю музыку. И все это здесь на Европе Плюс, поэтому оставайся с нами.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте Европы Плюс.ру. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
14: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 6+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот эта история мне нравилась всегда. Nickelback и How You Remind Me. Это финал часа. Дальше, конечно же, будет больше хитов и больше музыки, поэтому оставайся с нами. Впереди летний вайб.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 8.
3: Европа Плюс. Летний вайб.
2: Добрались, классно. Вот он, летний вайб на Европе Плюс. 120 минут летней солнечной и приятной музыки. Сейчас будем чилить, от галстука можно избавиться уже. В столице 8 вечера. Значит, надо отдыхать, надо настраиваться на пятницу. И, естественно, я в этом деле обязательно помогу. Это Фомин, приветствую всех, кто меня слышит. И, естественно, в ближайшее время мы с вами услышим. Ой-ой-ой, какая музыка невероятная. Ну, например, Sammy Deuce и Benny Ross. Bring Back Me Love. Невероятной красоты трек. Прежде появится Mizmo и Hello. Абсолютно летняя история. Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с радиостанцией номер один в России. Сильви Кройш и Ромео Элвис также появятся. Это вообще невероятная история, от которой я вот просто таю. Ну, я вот на полном серьезе говорю, дождись этого и получишь удовольствие. Хотя бы просто проверь мои слова. Ну, послушаем этот Kiss the Grass или Але, Але, Але. Ну, а начинаем с отличной истории от Beans, Honey, Show Me Love прямо сейчас. Поехали, делайте приемники громче. Show me love.

0: Сэмми Дьюс и Дэнни Росс. Bring back me love в летнем вайбе на Европе Плюс. Очень красиво звучит, очень по-летнему, легко и непринужденно. И я надеюсь, что твой вечер проходит именно так. Четверг с Европы Плюс, Фомин здесь, 20:18 в Москве. И впереди еще огромное количество суперхитов. И если ты только что влился в нашу компашку, ты вовремя, потому что впереди один из моих любимейших треков. Это The Bouse и Magnetic. Невероятной красоты история. Но раньше Карен Хардинг и ее Other Side of Love. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
5: Копатыч, у нас проблемы!
4: Смешарики сквозь вселенные.
6: Чего? Весело?
7: Весело.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
9: «Моя клиника».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Оп!
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: Для зрителей старше 18 лет.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: я говорил, что это будет прекрасно. 10 из 10 от меня лично. The Bows. Норвежский проект, который выдает ну просто невероятную музыку. Невероятной красоты, нежности, летности и вот этого всего. В общем, собрали они все, что можно и нельзя в одном треке. Magnetic. Так называется эта история. И я надеюсь, что этим летом она доберется до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Было бы здорово завтра услышать их на вершине нашего хит-парада. Ты можешь посодействовать europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Заглядывай и голосуй.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: europaplus.ru.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Вот то, что расслабляет и дарит удовольствие. Бакар прямо сейчас на Европе Плюс и Helen Back. Летний вайб продолжается. Приветствую всех, кто появился только что. Классно, здорово. Чем больше нас, тем больше наша компания, да? Ну, капитан проснулся. 20:50. Здравствуй, Кэп. Идем дальше. Впереди Крис Лейк. Обалденная история под названием Is My Mind. Звучит вот прям на все деньги. Серьезно говорю, слушайте обязательно. Но прежде Two Doors Cinema Club и Bad Decision. С треком поработал немного Purple Disco Machine, а значит, диско там обязательно будет.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/podarki. Подарки 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: говорил. Говорил, что это будет просто невероятно. Крис Лейк. Крис Лейк и Easy My Mind в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Ну, под такое, ну, каждый обязан танцевать. Хотя бы двигаться, хотя бы как-нибудь, хотя бы плечами, хотя бы тут вот протирать стул. Ну, все что угодно, но двигаться надо, потому что трек действительно классный. Ну, и впереди еще целый час классной музыки. Оставайся с нами, летний вайб продолжается.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Радиорус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. Европа Плюс. 9 вечера в Москве.

удовольствие стартует прямо сейчас. Здрасте, летний вайб, второй час, 60 минут. Фомин, лучшая мировая поп-музыка, причем еще и летняя, солнечная, легкая, для того, чтобы расслабиться после четверга рабочего, ну и получить удовольствие. И, может быть, даже настроиться на пятницу. Ну вот так вот, гандикапом практически, да? Бах, и сразу уже практически в пятницу, для того, чтобы оттарабанить последний рабочий, дернуть на дачу, дернуть к друзьям, потусить ночью, просто провести дома с любимым человеком, пообниматься, поцеловаться. В конце концов, к этому тоже нужно приготовиться. Ну и начнем это дело прямо сейчас. Итак, впереди отличная музыка, Burna Boy и Update. Обязательно слушать, трек действительно невероятной красоты. Прежде появится Sam Feld, Ox, My Heart Goes, Ocean Drive, Without You. Ну а стартуем с невероятной истории, которой, ну, претензий, вопросов вообще никаких. Звучит бомбически, вокал классный, настроение великолепное. И все это Rag & Bone Man, Max Chapman и Whisper прямо сейчас. When you came around, it was like a bolt of lightning. I gave you peace of mind, you showed me what real love can be. You're shining.

0: такая вот бомбалейло. На Европе Плюс в летнем вайбе от KDK. Свежий трек, надеюсь, тебе нравится. Надеюсь, ты за него проголосуешь на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохита. Ну, в общем, это все зависит от тебя. Завтра будем выяснять, что получится с 14 до 16 по Москве. Я напоминаю про Еврохит. Не стоит забывать, потому что это одно из главных событий музыкальных пятницы. Каждой пятницы. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+. Оп.
3: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: 18+.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европа+. Ру. Раздел «Контакты».

0: на Европе Плюс. И, естественно, эта история не последняя на сегодня, но впереди еще огромное количество классных треков. Я уверен, что тебе будет что послушать. Я уверен, что тебе многое понравится. Например, в ближайшее время Back Raiders и Shooting Stars. История, которая, ну, мне кажется, залетает в сердечко абсолютно каждому. Ну и известна она по различным мемам. Прежде Джон Саммит, The Vault и Юлия Чардж, Shades of Blue. Ну и невероятный трек от Джеймс Бэй и Джон Бастит, Sunshine in the Room. Уже скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до +36 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Знакомьтесь, Джейми Смит, британский диджей. Ну и, наверное, человек, который написал самое крутое интро в команде The XX. Я сейчас говорю про этого парня, ну, с большим-большим восхищением, потому что музыка его просто невероятная. Джейми XX и Робин прямо сейчас лайв в летнем вайбе на Европе+. Вот такая лайв, и до финала этого часа будет еще что послушать. Chaos, Capsport, Only You, ну а также еще кое-что. Там будет Мак Джулия. Не пропусти.

0: суперхитовый финал часа и летнего вайба на сегодня. Завершаем его вместе с Шаус и Кат Спорт. Only You. Завтра все вернется, я обещаю. Поэтому ни в коем случае не упусти шанс почилить в пятницу, настроиться на выходные. Я обещаю, это будет круто. Ну и с крутого в ближайшее время я могу гарантировать Джонни, Федук, Лето, прежде Эйва и Meet Me in the Dark. Ну а распечатаем новый час вместе с суперхитом, который был на первой строчке нашего еврохита. Это Bruno Mars, I Just Might.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: ностальгии построено огромное количество песен, фильмов, творчества, искусства и всего прочего. Вот на этом и играют Джонни и Федук «Лето» прямо сейчас здесь на Европе+. Но все мы знаем, прошлое не вернуть, будущее неизвестно. Живем здесь и сейчас, вот в этом самом моменте. Ну и, кстати, можно немножко заглядывать, конечно, в будущее для того, чтобы узнать, что там. Наверняка узнать. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Но прежде Тиеста, Бриана Грейс, Beautiful Places. Только суперхиты.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут. Европа плюс.
0: Поехали вперед. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико.

0: ней Медуза с классным треком Don't Wanna Go Home. Бомбическая музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
0: договорить здесь.
11: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 23:00 в Москве.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вив.

0: Лето 26-го года здесь на Европе Плюс. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Кстати говоря, этот трек есть в нашем Еврохит Топ 40. На каком месте можешь выяснить прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru. Ну и там же проголосовать за своего любимчика для того, чтобы завтра он добрался до первой строчки, например, нашего хит-парада. Возможно? Легко. Приложи руку свою к нашему Еврохит Топ 40. Ну и завтра с 14 до 16 по Москве обязательно послушай, что у тебя получилось. Но если вдруг по каким-то причинам послушать не получится, ничего страшного, не переживай, мы об этом тоже позаботимся, все исполним, все сделаем. Ты можешь послушать повтор в субботу с 16 до 18. А еще бонусом на Муз-ТВ в 11 утра ты можешь это все еще и посмотреть.
1: Еврохит ТОП 40.
2: Алекс Манойлов.
3: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Это «Градусы» на ресницах. Свежий трек, ребят, который представлен в нашем эфире. Это радиостанция номер один в России. Меня зовут Фомин, и я зову всех к пятнице поближе. Осталось совсем немного, минут 25, доберемся. Ну и последний рабочий, а дальше выходные. Теплые, хорошие, классные. В общем, проводи с нами свое драгоценное, и поверь, сожалеть точно не придется. Кстати говоря, если ты останешься на ближайшие, ну, минут 15-10, точно сожалеть не придется, потому что среди всех треков, которые я тебе предлагаю послушать, будет один из моих любимейших вообще в музыке. Но я не знаю, видимо, клип на меня так повлиял, либо сама песня невероятно классная, но она вот числится в моих любимых песнях. Это я скажу честно. Гарри Стайлз и его «Adore You». Невероятно романтическая, красивая история. Но прежде «Tokyo Hotel» с совершенно другой музыкой. «California Nights».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Поехали вперед в пятницу, и там на очереди отличная музыка. The Balsam, Magnetic. Прежде Hurts и

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Норвежский дуэт Бауса просто взял и ворвался в это наше лето. И нам это так нравится. Ну правда, классная же тема. А клавиши как поют, а? Как танцуют клавиши в этой истории Magnetic, только что на Европе Плюс The Bauza. Если вам нравятся эти ребята, и знаете так, если вам хочется продлить лето 2026, голосуйте за ребят на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40. Кто знает, возможно, на этой неделе ребятам удастся добраться до первой строчки нашего хит-парада. Итоги, кстати, не за горами. Вот она, пятница по Москве, во всяком случае, уже точно наступила в 14:00 по московскому времени. Также ждем Алекса Манойлова и 40 главных хитов недели. Пока же на первой строчке Дракула от Дженни Тэмми Пала. Ну и, конечно, добавим больше хитов и музыки прямо сейчас. Леони и Калум Скотт впереди. Stay. Еще будет Тима Белорусских и его мысли. И буду с вами я, Макс Филин. Всем классной ночи и всех с пятницей.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Европа+.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, час ночи.

0: Day Fever Dream and Alex Warren здесь на Европе Плюс. Британский музыкант, который в этом году был номинирован на премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист» — Оливия Дин. Тоже невероятная девушка обошла Алекса в этой номинации. Победа тоже заслуженная, но и Алекса тоже поздравляем с этой важной отметкой в музыкальной карьере. Fever Dream в каком-то смысле лихорадка, да. Лихорадка случилась у людей по всей планете, когда они встретили этого парня в своих плейлистах. Это точно, это да. Через пару минут здесь Ava Max, Spotify, будет также Bob Sinclair и Kaiser, I Can Wait, а еще впереди Ave, Meet Me in the Dark.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

станции номер один России, да, Meet Me in the Dark, в каком-то смысле это и про нас с вами тоже, мы с вами встретились прямо сейчас в ночи прекрасной, в ночи, которая рождает пятницу, пятница нам всем нравится, пятница начинается здесь, и лучше, конечно, начать ее в приятной компании, в компании лучших.

0: вместе станет Качук с саксофоном, закатим красивый романтик прямо на малиновой луне.
1: Реклама.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Hitparade.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Bizarre. Да, что было этим летом? 20-26. 3 июля певица Мадонна выступила с новым манифестом под названием Confessions 2, который выдержан в стиле хауса, дэнс-попа, диско. Мадонна сказала: ребята, жду снова всех на танцполе под свои крутые треки. Ну, во-первых, они правда крутые, а во-вторых, там их немало, целых 16. И только что мы услышали один из них. Это совместная работа с Мартином Гарриксом. Bizarre здесь на Европе Плюс. Дальше этой ночью подхватим еще классных девчонок. Будет Sugar Babe, Stronger, встретим Naked, Sweet Emotion. А еще впереди заметки про наше лето. Джонни, Федук, лето впереди на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

здесь, на Европе Плюс. Уже в ближайшие минуты поймаем Эбина. Hello, будет также Ava Max, песня, с которой мы познакомились с этой певицей, Sweet Bad Psycho. Еще скоро с нами Доминик Файк, его прыгучий гитарный риф в треке Baby Doll. И DJ Gorgeous, Джейсон Деруло, Melody, яркий хит этого лета. Мичико, скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.